Дело сфабриковано местным отделом полиции по противодействию экстремизму, центром Э. Показания из свидетелей выбивали, а улики подбрасывали.